свет сдай к нам прихая. Он спит, а регресом любил. Самой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Эн сам-сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцету с миром хода. Капух на бобан сбежу энкрат. Край киха само ест познам. Там се да живет туди са с мою плачу. Ей, черья съест, енкрат бен шоу. Ма оттам се нънкару санях на бъм врачу.